0: Халид, о которых можно ничего не говорить, поскольку этих ребят мы знаем очень хорошо, но ранее, напомню, парни творили музыку отдельно, а здесь на радость большинства поклонников решили объединиться, после чего и появился на свет этот классный трек. Следующий на очереди, с кем проведем в ближайшее время, будут британская мегазвезда Дуа Липа с хитом Levitating, еще услышим проект The Second Voice, электронный легкий трек Let Me Be, ну и послушаем красотку Эйма Макс Pot of Fake.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

5 строчек и расположился на 24-м месте. Но напомню, что он всего 3 недели находится в чарте. Все впереди, и мы наверняка обязательно увидим его на самой вершине Еврохита, поскольку работа действительно отменная. Ну и да, Еврохит в пятницу не пропускаем с 14 до 16 по московскому времени. Далее с нами Джастин Бибер, Калифорнийский Forest Movement, легендарный хит Live My Life, и Алан Уокер в компании Изабеллы Мелкман, Катрины Орайан с хитом Broken Strings.

0: раз. И вот это как раз тот самый случай. На ресницах группа «Градусы» только что на Европе Плюс. 4.33 в столице. Напомню, что уже понедельник, 10 августа, выходные остались позади. И надеюсь, что каждому они оставили массу приятных моментов. Как пару приятных моментов таких оставят и следующие артисты. Предлагаю послушать Доминика Файка, трек «Baby Doll», Мадонну и Мартина Гаррикса, крутейший хит «Bizar», который покорил планету буквально в считанные дни. Услышим парня из Техаса. Post Malone, «Hit Cold» уже через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Все так, ровно 30, никаких пауз, никаких остановок не будет. Будем наслаждаться музыкой, и внутри нас поджидает Tame Impala, Дженни, хит Дракула. Еще присоединятся диджей Горджа, Джейсон Дерула, Мичика. Да, просто шикарная летняя тема, и услышим австрийских электронных ребят Клан Карасел, хит Райт. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.

0: понедельника уже скоро здесь появится. Миша Зайцев принесет массу классных игр, улетные подарки и запас бодрости на весь день. Летняя У начнется ровно в 7 утра, так что советую дождаться, кто желает прийти сегодня на работу в отменном настроении. А вечером после работы релакс-терапия и классная музыка от Кости Фомина в летнем вайбе.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

Magnetic. Отменный хит, в котором одновременно сошлись такие направления, как хаус и Скандинавия, диско, фанк, и получилось очень даже. Это норвежское трио The Bauza на Европе Плюс, в Москве 5.33. Продолжаем действовать в режиме больше хитов и больше музыки, так что никаких остановок, шагаем вперед, а по пути к нам присоединятся Боб Синклер, Кайза с танцевальной вещицей I Can't Wait, группа Хёрс, обновленная версия хита Wonderful Life и звездочка Леони в компании Калума Скотта с хитом Stay.

0: KDK, Bumble Lalo на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. Я рад тебя встречать этим утром в понедельник. У нас впереди больше хитов, больше музыки. Прекрасная неделя нас ожидает. И предлагаю начинать ее вместе с Кеймаро. Let's go! Также Медуза и Генри Камамилла тоже появится. Don't wanna go home. Совсем скоро делай это лето громче вместе с нами. Август еще на самом деле впереди. Многие уже говорят о том, что все, пора готовиться к осени. Ну а как же, у нас еще целых 20 прекрасных летних дней. Летим вперед вместе.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Тима белорусских мыслей. Лучший взлет. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер один. Темор Сиди. Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Shades of Blue, да, Джон Сами, The Vault и Джулия Чёрч, оттенки небесно-голубого цвета. Надеюсь, у вашего утреннего понедельника очень яркие краски. Если нет, ну, попробуем сделать их ярче вместе с нами. На Европе Плюс больше хитов, больше музыки впереди. Mountain Noise Generation появится в самое ближайшее время. Around the World. Также супер яркий Galaxy от Kungseed. I feel it's London. Делай громче, летим вперед.

Mellow, Portugal the Man, Phoenix на радио номер один в России. Вот так же мы воспаряем и влетаем в эту неделю. Так же ярко, так же уверенно, чтобы сделать все, что запланировано. Совершить все, что хотелось бы. Все цели в дневничке, чтобы потом были перечеркнуты, потому что выполнены. В финале этого часа Pink, You and Your Hands. Также Naked и Circle Waves. Успеем послушать Sweet Emotion. Делай громче.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица, 7 утра. А вот и Павел Беседин с новостями. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. Правила приема на работу у матерей с детьми изменятся.

стандартный спутниковый канал, доступ к домашнему и мобильному интернету временно будет ограничен. Ростелеком обещает завершить все работы максимум за 4 дня, при этом мобильная голосовая связь и СМС-сообщения будут работать как и раньше. Во время ремонтных работ МФЦ продолжит прием документов, а в общественном транспорте останется возможность оплатить проезд банковскими картами. Еще одно нововведение. Вейпы и сигареты запретят продавать на остановках. Такой закон вступает в силу с 1 сентября. Об этом напомнили в Госдуме. Нововведение является малой долей в комплексе мер заботы о здоровье граждан. По словам депутатов, торговля сигаретами, вейпами и кальянами, а также другой табачной и никотиносодержащей продукцией на остановках увеличивает риск пассивного курения. Россияне стали чаще покупать аэрогрили, сушилки для фруктов и соковыжималки. В целом растет интерес к приготовлению полезной еды в домашних условиях. По данным аналитиков, граждане стали чаще брать растительные молочные продукты, спортивные батончики, сухофрукты, ягоды и цукаты. При этом готовые продукты для здорового питания чаще покупают женщины. На них приходится 65% всех заказов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 82 рубля 17 копеек. Евро тоже прибавил 94 рубля 84 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас «Летняя У» и Миша Зайцев. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Есть теория, что первые 10 минут пробуждения определяют настроение человека на весь день. Поэтому, если вы сегодня проснулись и сразу ударились мизинцем о кровать, поздравляю, судьба уже обозначила позицию. Но, что бы ни произошло, есть вариант наладить настрой. Присоединяйся к летнему Европе Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Всем доброго понедельника, ребята! Мы начинаем. Мы начинаем. Удивительная штука это утро, да? Вот вчера ты такой, думаешь, что проснешься, встанешь завтра пораньше, займешься спортом, начнешь новую жизнь, а утром будильник звенит, и ну все. Как будто бы ты понимаешь, что переоценил свои силы, свои возможности. Ну, я поэтому что предлагаю? Я предлагаю начать без суеты эту неделю, да, на легком вайбе, как говорится. С нами эту неделю встречает The Chainsmokers и Coldplay, Something Just Like You. Сразу после Тиесты и Бриэнна Грейс, Beautiful Places, в летнему на Европе Плюс. Да, вот и я просыпаюсь вместе с вами потихонечку. Встречаем вторую августовскую неделю вместе. У нас впереди хиты, подарки, все для тебя. Делай громче.

0: встает,
1: тот видит, как остальные спят и завидует.
2: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: Но на самом деле есть плюс, по крайней мере один. Очень раннего подъема. Это возможность услышать подсказку в летнему на Европе Плюс, подсказку к игре на повышение, которая состоится в 9:30 утра. Можно будет прогуляться по нашему денежному хранилищу, забрать энную сумму денег, да еще и получить бонус в 10 тысяч рублей от Озонбанка. Да, все это состоится этим утром. Но если ты прыгнешь выше указанной суммы, выше подсказки, которую я сейчас объявлю, то все деньги потеряются, включая бонус. Итак, сумма заветная, которую нужно запомнить, записать, это 2660 рублей. Если назовешь выше этих цифр, пойдешь дальше, жадность тебя съест, и, к сожалению, все деньги исчезнут. 2660 рублей сегодня, в понедельник, наши заветные цифры. Впереди больше хитов, больше музыки. Летомикс также состоится в этом часе. Беспроводные наушники подарим кому-то из наших слушателей, если он одержит победу. Чуть ранее гороскоп. Эйв, Meet Me in the Dark уже совсем скоро. Сразу после Self-Aware, Temper City. Делай громче, это утро. Летим.

Тима Белорусских грустно размышляет о том, что кроме светофора ему ничего не светит. Я с ним спорю каждый раз, когда слышу этот трек, потому что, ну, когда у тебя талант, много перспектив впереди. Это мысли Европа Плюс. Здесь впереди больше хитов, больше музыки. Satisfy в летнему появится уже вот-вот. Келвин Харрис и Джази. Ну и до гороскопа уже совсем чуть-чуть.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Советы вселенной прямо сейчас. Специально для тебя. Гороскоп в летнем на Европе Плюс. Погнали. Овны, исключите из своего словарного запаса на сегодня слово «невозможно». Тельцы, забудьте о скромности, звезды дают зеленый свет на любые знакомства. Близнецы, у вас появятся новые деловые контакты и интересные проекты. Раки, не миритесь с обстоятельствами, у вас достаточно сил, чтобы все изменить. Львы, самое время действовать решительно, несмотря на прошлые неудачи. Девы, не упустите шанс натворить каких-нибудь нелепостей. Весы, лучший враг хорошего, поэтому не перестарайтесь. Скорпионы, все, что вам нужно сегодня, максимум покоя и умиротворения. Стрельцы, лучше не суйте свой нос в чужие дела, могут прищемить. Козероги, сегодня вы можете позволить себе немного похалтурить. Водолеи, что бы вы сегодня ни задумали, удача с вами заодно. Рыбы, смело берите на себя ответственность за выполнение серьезных задач на работе. Вот что советует вселенная. Впереди больше хитов, больше музыки. Лето микс уже случится с нами вот-вот. Перед этим The T.I. Take Me There, также Кэрри Бостани, Castle in the Snow, прямо сейчас в летнему.

0: Поет Дати «Take me there». И я тоже тебя возьму. Только куда? Возьму тебя в игру «Лето Микс», конечно же.
1: «Лето Микс». В летнем на Европе Плюс.
0: Сейчас зачитаю факт про одного красавца, если отгадаешь, о ком идет речь. Звони 745-6565, код Москвы 495. Будем играть. Ответишь верно, получишь беспроводные наушники. Итак, он буквально этим летом собрал ЦСКА-арену в Москве. На его фите со Snoop Dogg'ом более миллиарда просмотров, а известную фразу «Wiggle-wiggle» ты просто не мог не слышать. Он дал эксклюзивное интервью для Европа Плюс в июне. Рассказал много интересного, о ком идет речь. 745-6565, код Москвы 495. Звони. Забирай беспроводные наушники.

0: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: Итак, кто у нас сегодня унесет беспроводные наушники? Ну или, по крайней мере, попробует это сделать. Дмитрий, Дим, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну, рассказывай, как дела твои, как настроение?
2: Настроение отличное, в отпуске отдыхаю.
1: Замечательно. И как отпуск проходит? Чем занимаешься?
2: В основном, я гуляю, да,
1: гуляешь.
2: Отдыхаю.
1: Шикарно.
2: Да.
1: Ну, замечательно. Такой человый, шикарно, здорово. Прогулки, друзья.
2: Это только первая часть только пока.
1: Первая часть еще, и много впереди, правильно? Какие-то планы куда-то что-то съездить, посетить, кого-то увидеть, может быть, есть? Или ты так,
2: да,
1: на фристайле?
2: Посмотреть и потом на море в Калининград.
1: О, красота, красота. Ну, здорово, здорово, может быть.

0: скрасим твой отпуск подарком. Наушниками только тебе нужно одержать победу в игре «Летомикс». Ты готов попробовать?
1: Да.
0: Окей, хорошо. Факт у нас был следующий про талантливого мужчину. Он буквально этим летом собрал ЦСКА-арену в Москве. На его фите со Snoop Dogg'ом более миллиарда просмотров, а известную фразу «Wiggle, wiggle» ты просто не мог не слышать. Он дал эксклюзивное интервью для Европа Плюс в июне, рассказал много интересного, о ком идет речь. Может быть, Дим, ты уже знаешь?
1: Не знаю.
0: Ну, у меня есть «Летомикс». Это коллекция небольшая его хитов. Сейчас поставлю для тебя. Может быть, сразу поймешь.

0: Ага, вот, может быть, уже догадался, скажи, пожалуйста. Кто бы это мог...
1: Догадался, да?
0: Что?
1: Джейсон Деруло.
0: Так, слушай, ну, я тебе так скажу. Ты уверен, да, что это он?
1: Да.
0: Ну, конечно, конечно, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Джейсон Деруло, да, нам еще и удалось в июне с ним пообщаться, интервью на нашем сайте europlus.ru, много всего он рассказал. Я помню, больше всего меня, конечно, впечатлило, как он ответил. Я его спрашиваю: Джейсон, а мы с ним стоим, разговариваем, и у него действительно невероятная кожа. Она прям вот как какая-то, я не знаю, я говорю: Джейсон, ну а что ты делаешь с собой? Он говорит: специальные масла, зал, голодание определенное, то есть человек прям следит за собой невероятно. Ну, конечно, так танцевать 2 часа. Мы наблюдали этот концерт вживую, было очень круто. Дим, я тебя еще раз поздравляю, беспроводные наушники твои.
1: Да, спасибо. Второй раз приезжает уже.
0: Да, ты можешь себе представить? 2 раза подряд приехал, собрал стадион, вот не каждый может так. В 2025 году, в 26-м, да, настоящий красавец.
1: 2 мероприятия, живой завтрак, сразу Джейсон Деруло.
0: Конечно, конечно, Дим, ну, спасибо тебе за игру. Я желаю тебе классного продолжения отпуска. Пускай все будет круто. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
1: Отличное настроение.
0: Спасибо.
1: И прекрасно вообще.
0: Прекрасного
1: всего. Не только дня.
0: Но и августа, и лето. Хорошо, Дим, спасибо тебе. Мы летим вперед, Алек и Халет. Впереди Dive Into Me, сразу после Эви Макс Talk To You. В твоих динамиках делай громче.

0: Алаки Каля, Dive Into Me на радио номер один в России. Уже 7:50 в Москве. Постепенно просыпаемся в финале этого часа. Обязательно Sugar Baby Stronger. Сразу после Айв и Дэвида Гетты, Supernova Love. Делай громче. Летим в этот понедельник вместе.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit Pay.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик, город Геленджик.

0: Жик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-90-68. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на accountogeta.t2.ru.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
10: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Stronger на радио номер один в России. Stronger, мы будем Stronger, будем сильнее. Мы встретим этот понедельник, встретим его бодро, с улыбкой на лице. Мы пройдем его просто как самый легкий уровень. И дальше неделя будет шикарно. Летим вперед вместе с Европой Плюс.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В 8 утра в столице. А вот и понедельничный Павел Беседин здесь. Паш, доброе утро.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Миша. Доброе утро всем. Камни голода обнажились в Германии. Лондон остался без воды. И эксперты рассказали, как выбрать спелый арбуз. Далее подробности. Камни голода обнажились в Германии. Из-за сильного обмеления местных рек над водой показались камни со специальными отметками, которые свидетельствуют о предстоящем неурожае. На одном из таких камней отмечено больше 20 дат, отсылающих к засухам прошлых лет. Диапазон охватывает больше 3 столетий. В качестве крайней даты указан 18-й год. Напомню, из-за продолжительной засухи и рекордно высоких температур Германия столкнулась с дефицитом воды. Властям пришлось ограничить использование пресной воды больше, чем в 100 городах страны. Аналогичная ситуация в Лондоне. Там дождя не видели уже больше месяца. Подобного в британской столице не было за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1871 года. При этом синоптики говорят, что пока нет никаких признаков того, что в скором времени пойдут дожди, которые необходимы для того, чтобы прекратить засуху в Великобритании. Аналогичная ситуация в Италии. Местные СМИ оценивают ущерб только сельскому хозяйству от засухи в 1,5 миллиарда евро. На большей части страны температура днем приближается к 40 градусам или превышает эту отметку. Все это привело

Центробанка на сегодня. Доллар подрос 82 рубля 17 копеек. Евро тоже прибавил 94 рубля 84 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас «Летняя У» и Миша Зайцев. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

Я категорически приветствую всех. Да, кто уже проснулся, улыбнулся, кофеек заварил. Обычно, знаете, бывает так, что ты, ну вот, выпьешь свой прекрасный кофе, съешь чудесный завтрак, и как будто бы лучшая часть дня уже закончена. Да, смотришь, думаешь, ну и что? А дальше что, рабочий день, вот этот понедельник? Но нет. Нет, у нас вообще-то летний умный Европе Плюс. Подарочки дарим в начале недели, да, чтобы, так сказать, скрасить первые будни. И я тебе рекомендую оставаться с нами, потому что впереди много интересного. Сегодня 10 августа, меня зовут Миша Зайцев, продолжаем летнее у. Сегодня день заботливого мужа, вот что я узнал в интернете. Поэтому, девчонки, у кого есть мужья, особенно если они не особенно заботливые, да, в последнее время, можно им намекнуть, сказать: милый мой, дорогой, 10 августа, это какой праздник? День заботливого мужа. Поэтому в понедельник самое то, это завтрак в постель. Пока еще есть такая возможность и есть время. Вот, пожалуйста, легкое напоминание. С кем мы встречаем этот час летнего у с Медузой и Джеймсом Картером? Bad Memories сразу после трека Swim от BTS. Делай громче, летим вперед.

0: Тот молодец. Весь день зевающий. Молодец.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: У меня тут есть беспроводная колонка, я планирую ее подарить тому, кто одержит победу в игре «Кто куда?». Она у нас случится в этом часе, примерно минуток так через 25. Так что никуда не уходи, впереди все обязательно произойдет, если удача сегодня на твоей стороне. Мы немножко попутешествуем, правильно нужно будет ответить на вопрос. Жду тебя. Гороскоп впереди, хиты впереди, One Republic уже совсем скоро, Give Me Something, также Дай-Дай, Шакира, Бернабой. Здесь, в летнему, появится специально для тебя.

Итак, советы вселенной. Прямо здесь, прямо сейчас в летнем на Европе Плюс. Гороскоп, погнали. Овны, исключите из своего словарного запаса на сегодня слово «невозможно». Тельцы, забудьте о скромности. Звезды дают зеленый свет на любые знакомства. Близнецы, у вас появятся новые деловые контакты и интересные проекты. Раки, не миритесь с обстоятельствами. У вас достаточно сил, чтобы все изменить. Львы, самое время действовать решительно, несмотря на прошлые неудачи. Девы, не упустите шанс.

шанс натворить каких-нибудь нелепостей. Весы – лучший враг хорошего, поэтому не перестарайтесь. Скорпионы – все, что вам нужно сегодня, максимум покоя и умиротворения. Стрельцы – лучше не суйте свой нос в чужие дела, могут прищемить. Козероги – сегодня вы можете позволить себе немного похалтурить. Водолеи, что бы вы сегодня ни задумали, удача с вами заодно. Рыбы – смело берите на себя ответственность за выполнение серьезных задач на работе. Вот что советует Вселенная. Впереди у нас игра «Кто куда?» сразу после Антра и 54 Ультра, Talk to You и Chapel Run. Успеем послушать Good Luck, Bay прямо сейчас.

потрясающая совместная работа, которая заводит, которая заставляет подниматься с постели. Ну, я надеюсь, по крайней мере, уже 8:35 в столице, пора. Пора вставать. Анотер и 54 Ultra Talk to You на радио номер один в России. Вообще, можно встать не только для того, чтобы встать и выпить кофеек, а еще для того, чтобы выиграть подарочек от Европа Плюс. Начинаем игру «Кто куда?» 745-6565, код Москвы 495. Набирай, немножко попутешествуем. Если удастся одержать победу, получишь беспроводную колонку. 745-6565, код Москвы 495. Жду твоего звонка прямо сейчас.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Ну что, беспроводная колонка у нас, возможно, достанется Олегу. Олег, привет.
2: Привет.
1: Ну рассказывай, как поживаешь, как настроение у тебя? Делись всем.
2: Как обычно, лучше всех.
1: Как обычно. А почему лучше? Вот что хорошего, классного, доброго у тебя происходит? Поделись. Может быть, кого-то встретил, что-то вкусное съел? Что было?
2: На данный момент самое лучшее происходит. С дочерью приехали поступать.
1: О, какая красота! Какая красота! Итак, и что? Какое направление? Юридическое, экономическое? Что-что? Юридическое?
2: Да.
1: Замечательно. Ну, удачи ей. Удачи. Пускай все получается. А как зовут дочку, Олег?
2: Полина.
1: Пускай у Полиночки все получится. Мы сейчас, в общем, постараемся победить, да? Ну, Олег, ты должен это сделать. Беспроводная колонка у нас уже готова. Осталось немножечко попутешествовать, прогуляться по московским паркам. Мы сегодня будем вот такими вещами заниматься. Ты готов?

0: пробовать?
1: Да, конечно.
0: Ну, тогда погнали. Итак, неспешно прогуливаемся по паркам Москвы. Это главный парк города, парк Горького, и футуристическое Зарядье, и парк выставок, развлечений, концертов ВДНХ, и душевный парк Сокольники, и многие другие парковые локации Москвы. Вопрос у нас следующий. В каком московском парке находится уникальный парящий мост? На ВДНХ или в парке Зарядье? Какой правильный ответ? Где парящий мост? На ВДНХ или в парке Зарядье?
1: Я думаю, что ВДНХ.
0: На ВДНХ. Угу. Хорошо, а где он там находится? И мост откуда куда?
1: Я не знаю.
0: Хорошо, предположение. ВДНХ принимается. И это... К сожалению, нет. Известный парящий мост, он в Зарядье, его длина 244 метра, V-образный участок, нависает над Москвой-рекой, и нет у него ни одной опоры, очень-очень известный. У нас в парке Зарядье. Как же ты-то? Обязательно, вот задание, после того, как Полина поступит, сразу в Зарядье и прогуляться по парящему мосту. Потому что, ну, там действительно красиво. Олег, ну, тем не менее, у нас, знаешь, все равно есть подарочек. Классный мерч, классная футболка от Европа Плюс для тебя обязательно. Желаю суперского настроения. Пусть все получится. Шикарного августа. Еще встретимся на радио номер один в России. Пока-пока. Впереди больше гитов, больше музыки. French Montana и Max B появятся здесь совсем скоро. Ever Since You Left Me. Также Мичико, DJ Гоша, Джейсон Дерула и Мелоди. Прямо сейчас делай громче.

0: French Montana, Max B, супер стильная работа Ever Since You Left Me на радио номер один в России. Мы продолжаем летнее у нас в финале этого часа. Plan B появится She Said, сразу после Камрада, Be Mine, ну и также еще не все подарки закончились. Есть еще и денежные призы и так далее. Все в следующем часе случится, ни в коем случае не пропускай.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ». УГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2020.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
17: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема.

0: Ставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: потрясающее произведение искусства «60 Бомби» на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Открываем следующий час летнего на Европа+.
1: Европа+. Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять утра в Москве. А Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. Вторая волна активности клещей стартовала в России. Минцифры высказалась по поводу запрета социалок для детей. И ВДНХ может получить новый статус. Далее подробности. Вторая волна активности клещей стартовала в России. Она продлится до конца сентября. Врачи напоминают о том, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний. Поэтому при укусах клещей следует сразу же обратиться к врачу. Медики правильно извлекут кровососа и сдадут его на анализ. В прошлом году больше всего обращений по поводу клещей было зарегистрировано в Иркутской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской областях, а также в Красноярском крае. Главная защита от клещей – это закрытая одежда и обувь, а также использование репеллентов. Министерство цифрового развития России не предвидит введение в стране ограничений на использование социальных сетей несовершеннолетними. Как рассказали в ведомстве, второй пакет антимошеннических мер, принятый в июне, дал возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт по инициативе и согласия родителей. Минцифры подчеркнула, что указанная мера способствует обеспечению дополнительной безопасности несовершеннолетних в интернете. Тем временем сотни миллиардов фунтов стерлингов теряет Великобритания каждый год из-за зумеров. Guardian пишет о том, что на сегодняшний день около 1 миллиона британцев относятся к поколению ни-ни. Они не работают, не учатся, не проходят профессиональную подготовку. По данным местных СМИ, поколение британцев, выросшее во время кризиса 2008 года и пандемии коронавируса, испытывают трудности. Жизнь становится дороже, государственные услуги сокращаются, а рынок труда меняется из-за развития искусственного интеллекта. При этом авторы публикации говорят, что вместо того, чтобы тратить деньги на предотвращение плохих социальных результатов, Британия вместо этого выделяет огромные суммы на последствия неудачи. ВДНХ может войти в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен в 2028 году. Руководство выставочного комплекса пояснило, что предварительную оценку на предмет включения ВДНХ в основной перечень планируется провести предстоящий.

как же, но Паш говорит, что ну, в России хорошие зумеры. В России все хорошо, все работают, все идут к целям. Я хочу сказать, что у нас третий час летнего открывается. И всем, кто только проснулся, и зуберам, и бумерам, и миллениалам, доброго, прекрасного утра. Шикарный понедельник нас ждет впереди. Сегодня, между прочим, 10 августа, Всемирный день льва. Да, World Lion Day. Я в честь этого нашел пару интересных фактов про львов. Это единственные кошки, которые живут большими социальными группами. Да, группа называется Pride. В ней может быть несколько взрослых самцов, самки и детеныши. Также лев может спать до 20 часов в сутки, особенно после плотного обеда. В общем, настоящий профессионал по восстановлению энергии. И способны они разгоняться примерно до 80 км в час, но ненадолго. Поэтому охота у них строится скорее на внезапном рывке, чем на марафоне. Такие вот дела у всех. Если есть знакомые львы, ну, самое время позвонить, поздравить. Главное, не разбудить. Впереди больше хитов Black Eyed Peas и Джей Балвин. Ритмо сразу после Fever Dream. Алекс Уоррен, делай громче это утро вместе с нами. Летим вперед.

Стоп, One Stop Ritmo в летнем Европе Плюс. Мы точно не остановимся. Не остановимся тебя радовать как утром, так и вечером. У нас, например, есть для этого летний вайб с 8 до 10. Сейчас пару слов об этом. Летний вайб. Самые жаркие, самые летние хиты сконцентрированы у нас именно там. И тебе не нужно напрягаться и подбирать августовский плейлист. Мы уже все сделали за тебя, поэтому обязательно присоединяйся с 8 до 10 по будням летний вайп на Европе+. Ну и прямо сейчас небольшой тизер о том, какая музыка там звучит. Is My Mind, Крис Лейк и Абель Балдер. Прямо сейчас делай громче.

двигаемся в слоу-мо вместе с группой «Градусы» в летнем Европе Плюс на ресницах. Впереди больше хитов, больше музыки. The Second Voice совсем скоро. Let Me Be. Сразу после Джон Саммита и Инес. Crystallized. Ну и до гороскопа осталось всего ничего.

Поговорим о советах вселенной. На этот понедельник гороскоп в летнему на Европе Плюс. Овны, исключите из своего словарного запаса на сегодня слово «невозможно». Тельцы, забудьте о скромности, звезды дают зеленый свет на любые знакомства. Близнецы, у вас появятся новые деловые контакты и интересные проекты. Раки, не миритесь с обстоятельствами, у вас достаточно сил, чтобы все изменить. Львы, самое время действовать решительно, несмотря на прошлые неудачи. Девы, не упустите шанс натворить каких-нибудь нелепостей. Весы, лучше враг хорошего, поэтому не перестарайтесь. Скорпионы, все, что вам нужно сегодня, максимум покоя и умиротворения. Стрельцы, лучше не суйте свой нос в чужие дела, могут прищемить. Козероги, сегодня вы можете позволить себе немного похалтурить. Водолеи, что бы вы сегодня ни задумали, удача с вами заодно. Рыбы, смело берите на себя ответственность за выполнение серьезных задач на работе. Вот что советует нам вселенная. Впереди игра на повышение, сразу после KDDK и Бамбалео и AGR Week. Успеем послушать прямо сейчас в летнему на Европе+.

KDDK на радио номер один в России Бамбалео. Совсем скоро у нас долгожданная игра на повышение, в которой ты можешь выиграть неплохую сумму денег, а также получить бонус 10 тысяч рублей от Озон Банка. Набирай 745-6565, код Москвы 495. Совершим прогулку по нашему денежному хранилищу. Если ты удачно откроешь ячейки, уйдешь не с пустыми руками. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас.

0: решение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Для кого мы сегодня приоткрываем дверку нашего хранилища? Для Антонины. Тонь, привет тебе!
3: Привет,
2: привет. Слушай, сегодня Международный день льва, если что. Я вот узнал в интернете.
3: Да-да-да, я тут...
2: Что? Слышала?
3: Я тоже лев.
2: Ты тоже ты лев по гороскопу? Ох как! Вот оно как получается! Все удачно! Все совпало! Но я, между прочим, но я не лев, честно говоря. Я водолей. Но львов обожаю. Львов обожаю. Львы это шикарно, это потрясающе. А я вообще хотел спросить: у тебя какое любимое животное? Если вот брать всех животных на Земле. Не только не домашних, а вообще вот мы берем всю вот эту вот флору, фауну.
3: Змеи.
2: Змеи? С ума сойти. А почему змеи? Такие изящные, красивые.
3: Ну, я тоже в год змеи родилась.
2: Ага, вот так вот. Вот так вот. Лев, который родился в год змеи. Тонь, ну это шикарно. Это шикарно. Ладно, у нас самое время прогуляться по нашему хранилищу. Можно, если все сложится удачно, ты мало того, что заберешь денежки, которые найдутся в этих ячейках, так еще и бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка у нас случится сегодня. Но все должно пройти так, чтобы ты назвала все до определенной цифры, до секретной цифры. Если выше нее прыгнуть, то все денежки потеряются. Ты готова попробовать?
3: Да-да-да.
2: Ну,
3: да.
2: Тогда погнали. У нас есть минутка на то, чтобы зайти в хранилище и открыть ячейки. Поехали. Мы начинаем с первой. Открываем первую ячейку.
0: 110 рублей.
2: Так, 110 рублей. Тонь, что делаем? Забираем, заканчиваем?
3: Ну, да. Нет, дальше.
2: Дальше, ну, хорошо. Согласен, согласен. Идем вперед.
0: 1800 рублей.
2: Ты смотри, какой прыжок сразу. 1800 рублей. А тут еще, Тонь, кое-что есть для тебя.
4: Бонус. 10 тысяч рублей.
2: Ага. Во второй ячейке еще и бонус. То есть общий выигрыш сейчас это 11 800 рублей. Что делаем? Идем дальше или забираем?
3: Да, давайте заберем.
2: Ага.
3: Потому что я подсказки не слышала.
2: Хорошо, хорошо. Я понял. Слушай, ну, получается что? Поздравляю тебя. Выигрыш есть. Выигрыш есть. 11 800 рублей. Можем так ради интереса проверить, что было в следующей ячейке. Хочешь попробуем?
3: Можно.
2: Вдруг там стоп игра и удачно, а может быть еще. Давай посмотрим. Итак.
0: 2660 рублей.
2: Можно было даже забрать чуть-чуть побольше, но тем не менее, знаешь, 12 800 рублей это прекрасная сумма, с которой я тебя поздравляю. Тонь, ну шикарного августа. Пускай все получается, еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
3: Пока-пока.
2: Впереди больше хитов, впереди больше музыки. Тайм Импала уже нас ждет. Трек «Дракула» сразу после «Don't Be Shy», «Тиесто» и «Кэрол Джи» в твоих динамиках.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Лапы Майспа, давай сюда, скорее. Конечно, это я приветствую всех, кто только проснулся. У нас завершается постепенно летняя Ну, только сегодня еще впереди мы успеем подарить подарки. Много чего еще осталось и завтра, и послезавтра по будням с 7 до 10. Да, в финале этого часа Backstreet Boys, I Want It That Way. Великий, потрясающий, чудесный трек. Послушаем в финале этого часа сразу после Лютер от Кендрика Ламара и Сиза. Делай громче, летим в этот понедельник.
1: Реклама.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campageta.t2.ru.
5: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на mymagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1-90-68. Создано при участии ООО «Азель» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club «Кухни народов России». Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
11: Лента.
12: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: песню особенно просыпаться. I want it that way. Backstreet Boys на радио номер один в России. Летняя У на этот понедельник завершается, но еще завтра и послезавтра и в будние дни будет возможность выиграть подарочки. Летим вперед!
1: Европа Плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Павел Беседин. Приветствуем.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Саша. Доброе утро всем. Синоптики рассказали, что нас ждет в сентябре. Windows 10 снова признали небезопасной. И гигантского тунца поймали во Владивостоке. Далее подробности. Какая погода ожидает Центральную Россию в сентябре? Ответ на этот вопрос нашли синоптики. Если верить свежим прогнозам, в первый месяц осени нас ждет классическое бабье лето. По данным Центра погоды ФОБОС, среднемесячная температура будет выше нормы на 1,5-2 градуса. Осадков, наоборот, будет меньше примерно на 40%. При этом сейчас в Центральную Россию пришло похолодание. После 35-градусной жары столбики термометров опустились до отметки в 24 градуса. А предстоящие четверг и пятница могут стать самыми холодными днями в столице. Избавиться от Windows 10 снова рекомендуют специалисты в области компьютерной безопасности. Западные профильные СМИ напоминают о том, что компания Microsoft перестала выпускать обновления для этой версии операционки еще в прошлом году, поэтому она может быть небезопасна. При этом авторы материала отметили, что редмондский гигант все-таки продолжает в виде исключения выпускать для Windows 10 самые критичные заплатки. Они обязательны к установке всеми пользователями устаревшей системы. Цены на кабачки и баклажаны выросли за год почти на 30%. В этом сезоне они оказались одними из самых подорожавших овощей. Однако пик роста цен уже пройден. Об этом пишет российская газета. Эксперты связывают подорожание с неблагоприятной погодой, сокращением урожая в южных регионах, плюс с ростом стоимости топлива и логистики. Сказалась также высокая зависимость рынка от импорта в межсезонье. При этом участники рынка уверены, что по мере массового поступления нового урожая стоимость овощей продолжит снижаться. Гигантского тунца поймали во Владивостоке. РИА Новости сообщает, что длина рыбины составляет 2 метра и 12 сантиметров. Теперь это официальный новый рекорд для залива Петра Великого. Предыдущий составил 2 метра и 8 сантиметров. Рыбаки во Владивостоке рассказали, что тунца еще не взвешивали, но это не так важно, потому что к этой рыбе в международной классификации применяется именно мера длины, а не веса. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 82 рубля 17 копеек. Евро тоже прибавил. За него дают 94 рубля и 84 копейки. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

Дальше на Европе Плюс, Take Me There. Да, заберите меня обратно в летний уикенд, наверное, сейчас у многих такие мысли, в понедельник утром, но ничего, расправимся легко с этим рабочим днем под лучшую музыку. Продвигаемся далее вместе с Мизмо, слышим Hello, и через пару минут здесь классный трек от Алана Уокера, Broken Strings, на Европе Плюс. Всем отличного дня!

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

музыкальные тренды этого лета от Mizmo. Hello называется вещица. 10:35 в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Продвигаемся далее, не скучно, еще больше классной музыки заряжаем. Да, лучший саундтрек для летнего понедельника. Хужель впереди.

0: остановок впереди. С нами в это время Джон Саммит, Shades of Blue. Слышим Ави, Meet Me in the Dark. Али Фармен тоже здесь, Body Talk. Так, ритмичные хитов будем продвигаться в ближайшие 30 минут. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Дебют недели Тима белорусских «Мысли». Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Номер один Темор Сиди «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 11 утра.

Саммит на Европе Плюс. Американский диджей и продюсер, который, кстати, когда-то начинал работать бухгалтером, но вот такой резкий поворот решил совершить. Вроде получилось. Shades of Blue. Классная вещица в 11 часов 18 минут по Москве. Далее продвигаемся тоже очень ритмично. Вместе с Акселом Ингросс услышим More Than You Know. И дождемся классную новинку и очень интересный дуэт Мадонна Мартин Гаррикс. Bizarre. Совсем скоро.

Антон на Европе Плюс по-прежнему умеет удивлять даже в 2026-м. Вот такие дуэты может записывать. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Отличная вещица. Дальше продвигаемся вместе с Glass Animals. Услышим их знаменитый хит Heat Waves. И дождемся темы белорусских мыслей совсем скоро.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну а нам светит 30 минут лучшей музыки без остановок. Заряжаем нон-стоп на Европе плюс. Ловите в это время диджея Годжа, Джейсона Дерула, Мичико. Услышим One Republic, Connection. So lonely. Teddy Swims тоже здесь, и Mr. Know It All. В общем, проведем время не скучно, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп, и это Европа плюс.
0: Реклама.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: зон. Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в столице полдень.

летнем режиме. Сегодня вечером, кстати, подключаем летний вайб. Не забывайте, в 20.00 горячий плейлист у нас будем заряжать, так что не пропустите. Пока же ждем Шакиру и Бёна Боя, главный футбольный хит этого лета, Дай-Дай, и Медуза тоже здесь, Don't Wanna Go Home, через пару минут.

Шакира на Европе Плюс. Девушка, которая раз в какое-то количество лет выдает футбольные гимны. Кто-то еще, наверное, помнит «Вака-Вака». Теперь вот «Дай-Дай». Лет через 10 будет еще что-нибудь. Ну, ждем, да. Продвигаемся далее по-летнему. Впереди у нас «The Bowser». Услышим «Magnetic». И дождемся «Marshmallow» и «Portugal the Man». «Phoenix» совсем скоро на Европе Плюс.

0: Marshmello и Portugal The Man на Европе Плюс, Phoenix. Ну, Marshmello постоянно носит ведро на голове. Видимо, оно как-то помогает ему делать такую хитовую музыку. Ждем новых, конечно, хитов от него пока же. Ждем Matt Kwon, Begin и Stromae тоже здесь через пару минут.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
5: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
5: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
6: Это более 2,5 миллиона друзей.
7: Привет! Мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс».
8: Подпишись!
9: Это Антон Камолов,
10: Артур
11: и Саша.
9: Если мы что-то не договорили в эфире,
11: можем
9: договорить здесь.
12: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
13: Радио номер один в России ВКонтакте.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час дня в Москве. А прямо сейчас новости на Европе Плюс и Павел Беседин. Приветствуем.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Саша. Добрый день всем. Клещи снова начали атаковать россиян. Интернет на Камчатке переведут на резервный канал для ремонта. И скандальный фильм собрал в прокате рекордную сумму. Далее о подробности. Вторая волна активности клещей стартовала в России. Она продлится до конца сентября. Врачи напоминают, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний. Поэтому при укусах клещей следует сразу же обратиться к врачу. Врач правильно извлечет кровососа и сдаст его на анализ. В прошлом году больше всего обращений по поводу клещей было зарегистрировано в Иркутской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской областях, а также в Красноярском крае. Главная защита от клещей – это закрытая одежда и обувь, а также использование репеллентов. Социалки для подростков в России запрещать не будут. Министерство цифрового развития не предвидит введение в стране ограничений на использование социальных сетей несовершеннолетними. Как рассказали в ведомстве, второй пакет антимошеннических мер, принятый в июне, дал возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт по инициативе и согласия родителей. Интернет на Камчатке переведут на резервный канал в ночь с 11 на 12 августа. Там планируются масштабные работы по укреплению волоконно-оптической линии связи. На время работ полуостров переведут на спутниковый канал, а доступ к домашнему и мобильному интернету будет ограничен. Ростелеком обещает завершить все работы максимум за 4 дня, при этом мобильная голосовая связь и СМС-сообщения будут работать как раньше. Во время ремонтных работ МФЦ продолжит прием документов, а в общественном транспорте также можно будет оплатить проезд банковскими картами. «Одиссея» Кристофера Нолана собрала в прокате уже больше миллиарда долларов. В первые выходные фильм заработал 264 миллиона, побив рекорд режиссера по стартовым сборам. При этом в целом ряде стран картина выйдет на большие экраны позже. Фильм скоро станет самым кассовым в карьере режиссера. Уточняется, что «Одиссея» стала пятым фильмом в этом году, который преодолел отметку в миллиард долларов. В списке также «История игрушек 5», «Майкл», «Супер Марио», «Галактическое кино» и «Человек-паук. Новый день». В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 82 рубля 17 копеек. Евро тоже прибавил 94 рубля 84 копейки. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: качает любую летнюю вечеринку. Не знаю, правда, какие вечеринки могут быть в понедельник в 13 часов и 19 минут по Москве, но кому-то, надеюсь, пригодились сейчас эти ритмы, подняли настроение. Дальше продвигаемся тоже под летние электронные ритмы от Кельвина Харриса. Услышим Satisfy и Рэй Долтон тоже с нами. Blood Running через пару минут.
1: Disco. X on

0: удовлетворить все ваши запросы по поводу информации, как интересно провести время в столице в эти дни. Рубрика «Афиша» прямо сейчас.
1: Афиша на Европе Плюс.
0: И Павел Беседин. Привет, Паша.
2: Привет, Саша. Привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате психологический хоррор под названием «Лабиринт чудовищ», который вошел в конкурсные программы двух престижных смотров Международного кинофестиваля в Сиджесе и кинофестиваля в Варшаве. Сюжет строится вокруг пожилого актера Люциана, который по инициативе сына переезжает в дом престарелых. Сначала место кажется ему уютным и безопасным. Его окружают приветливые соседи, внимательный персонал, а также живописная природа. Однако вскоре идиллия начинает рушиться. По ночам из подвала доносятся ужасающие звуки, и обитатели начинают таинственным образом пропадать. Чтобы разобраться в происходящем, мужчине приходится спуститься в скрытый под зданием лабиринт и столкнуться не только с пугающими чудовищами, но и с собственными страхами. В театре на Страстном «Идеальный муж» – яркая комедия известного писателя и драматурга Оскара Уайльда, полная остроумных диалогов и тонкого английского юмора. Жизнь сэра Роберта Чилтерна кажется безукоризненной. Он влиятельный политик и образцовый семьянин. Его боготворит супруга, которая искренне верит, что ее муж – воплощение добродетели, идеал, свободный от ошибок и слабостей. Но идиллия рушится, когда на пороге дома появляется таинственная миссис Чивли. Она знает старую тайну Роберта и теперь, угрожая разоблачением, требует от него сомнительную услугу, способную поставить крест на его карьере. Начало в 7 вечера. Галерея «Триумф» отмечает юбилей. За 20 лет она собрала весьма внушительный пул авторов, которые внесли вклад в становление как отечественной, так и зарубежной арт-сцены. Команда разделила выставку на две части. Два тома, один из которых посвящен художникам, с которыми галерея выросла, а второй – самому пространству, как лаборатории современного искусства. Расскажут о новинках, которые появились в галерее пару десятилетий назад. Это направление визуальной антропологии, междисциплинарные события и работа с региональными художниками. Вход свободный. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европа+.

Лена. Если нравится песня, не забудь ее поддержать, конечно же, в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europaplus.ru. Все началось по новой в Еврохите, так что можно поддержать понравившиеся треки. Пока же ждем группу «Градусы» на ресницах и Coldplay тоже здесь. We Pray. Скоро-скоро.

0: градусы на Европе Плюс, на ресницах. Да, хочется замедлить время даже в понедельник, потому что это все-таки летний понедельник, не так много их осталось в этом году. Так что, да, не торопясь, продвигаемся далее. Вместе с The Script услышим Hall of Fame и дождемся Сабрину Карпентер. Tears. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на accountogeta.t2.ru.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
10: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
11: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
12: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
13: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
14: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

На Европе Плюс Дати. Такая вот душевная история. Отличный трек, который, мне кажется, просто отлично вписался бы и в наш чарт Еврохит Топ 40. Но, кстати, вся подробность о хит-параде Европа Плюс на нашем сайте. Там же не забываем поддерживать любимые хиты в режиме 24/7.

больше музыки. Впереди Клан Карусель, Аве. Будет и Френч Монтана. Тот самый хит, хит своевременный, хит бодрящий. Да, то, что нужно для понедельника. Ждем Ever Since You Left Me.

отличные хиты у нас прямо по курсу. Это Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else. Конгс, их запоминающийся хит Galaxy. Тот самый трек, который, уверен, ждут многие. Называется он

0: Если не только они, составят нам компанию. Следующие 30 минут здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
13: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
14: Европаплюс.ру.
15: 9 музыкальных потоков. Бесплатно и без ограничений.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Отличного понедельника. В Москве 15 ровно.

красивая история под названием «Hello». Просто понятно и без перевода. Да, присоединяюсь, конечно, всем привет, отличного, легкого, главное, понедельника с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а вот Чимин, участник BTS, у нас впереди. BTS, у которого сейчас горячая пора, мировой тур до 16 августа. Они выступают в США, а потом будет Канада. Финальный аккорд только 16 марта на Филиппинах. Да уж, не расслабишься.

летний хит от диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди. Ну а дальше на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше хитов, еще больше музыки. Ждем Медуза, ждем Оливия Дин, поется Несса Барретт и Джейден. По-моему, отличная компания.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И немного о тех, кого услышим в следующие 30 минут на Европе плюс. Это Дон Диабло, Радио Бэйби. Трогательная история Ride It от Джей и Шон. Темпер Сити на подходе с хитом Self-Aware. Напомню, именно Темпер Сити сейчас выше всех у нас в чарте. Именно с этим хитом Self-Aware.
2: Реклама. Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
13: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
14: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
15: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
16: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 16.

вторника, отличного и легкого. Ну и через пару минут с нами уже Алан Уокер и красивая история под названием Broken Strings. Напомню, 21 неделя в Еврохит Топ 40. Это немало, скажу я себе. 21 неделя в чарте и сейчас 17 место. Но посмотрим, какое будет у Broken Strings по итогам этой недели. Но все узнаем только в пятницу.

0: Little на Европе Плюс, Доминик Файк. Да, у этого парня было, мягко говоря, непростое детство. Несмотря на это, мать Доминик Файк поддерживала его увлечение музыкой. И уже в 10 лет Доминик играл на гитаре, причем осмысленно. И, опять же, причем сам освоил этот инструмент. Но он еще и актер, снимался в «Эйфории», напомню. В общем, человек разносторонний и талантливый. Baby Doll, Доминик Файк на Европе Плюс. 16:50 в Москве. Всем отличного и легкого понедельника. Идем дальше.
1: Реклама.
2: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит, акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке.

0: Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: ясного понедельника. В Москве 17. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. Банк России призвал кредиторов поддержать малые и средние предприятия, пострадавшие от атак на логистические и складские объекты. Было предложено предоставлять реструктуризацию кредитов и займов независимо от прав заемщиков на кредитные каникулы. Регулятор рекомендовал воздерживаться от начисления штрафов и пени, а также не требовать досрочного погашения, подчеркнув, что реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю предпринимателей. В центре подготовки космонавтов рассказали, что финальный этап сведения МКС с орбиты возложен на американскую сторону. Для этого создается специализированный корабль. Два российских грузовых корабля «Прогресс» будут использованы для управления ориентацией станции. Было подчеркнуто, что операция завершит 30-летнюю эксплуатацию крупнейшего рукотворного объекта на орбите, и для ее проведения необходимо проработать различные конфигурации и предусмотреть резервирование функций. И тысячи фанатов Криштиану Роналду собрались в эту субботу у собора в городе Фуншал, поверив слухам о свадьбе футболиста. Однако в этот день там проходило венчание совершенно другой пары, Николь и Фабио. Семья Роналду опровергла сообщение о торжестве, но это не остановило поклонников, заполнивших центр города, а сам футболист оставил в соцсетях комментарий со смеющимися смайликами. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Мануйлов.
2: Это топ-новости в Star News. Post Malone переделал свой хит «I Had Some Help» для специального эпизода «Улицы Сезам». Вместе с Элмо и Эбби он спел о помощи соседям после урагана. Эпизод вышел 3 августа на Netflix, а в сентябре появится на других ресурсах. Дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян, 13-летняя Норт, отменила свой первый тур, запланированный на август. Совместные концерты с 21-летней рэпершей Молли Сантаной не состоялся без объяснения причин. Напомню, несколько дней назад Норт выпустила дебютный EP, а теперь пообещала фанатам что-то особенное вместо тура. Чарли XCX признала, что ее муж, барабанщик 1975 Джордж Дэниел, стал первым человеком, который ее по-настоящему понял как в творчестве, так и в жизни. Именно ему посвящен трек «I'm Afraid» с нового альбома Чарли XCX. Пара поженилась в 2025 году. Сама певица признается, что без Дэниела она не была бы той, кем является сейчас. Группа Nickelback анонсировала новый альбом «Everything Under the Sun», релиз 30 октября. Это первый лонгплей Nickelback за последние 4 года и 11-й в их дискографии. В записи принял участие гитарист Motley Crue. Басист Nickelback Майк Крюгер признался, что музыканты намеренно не торопились с записью, чтобы сделать ее максимально качественной. Лид-сингл, кстати, получивший название «Rattle the Cage», уже доступен. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News. Yeah.

мира по футболу. Кстати, очень крутое выступление у Шакиры было в перерыве финала чемпионата мира. Наверное, самое яркое. Да простят меня фанаты BTS. Ну, и, кстати, BTS-то тоже выступили очень даже мощно, были на высоте. Это абсолютный факт. 17 часов 21 минута в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Отличного понедельника. Идем дальше.

Дати. Просто запомни. Дати. Take me there. Дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Леони, Калум Скотт, Naked и однозначно хит лета 2026. Talk to you. И это будут Анотер.

0: to you. Абсолютно летний хит, в этом нет никаких сомнений. Но еще больше летней музыки нас уже ждет впереди, уже ждет этим вечером на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: europaplus.ru.
16: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
15: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
16: Заходи на сайт europaplus.ru и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
15: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
16: Выигрывай билеты в кино и другие призы. 12+.

0: Его плюсы и Evanescence, да, ставим знак равенства, говорим Эмили. А определенное количество, энное количество лет назад у них вышел дебютный альбом, само собой разумеется, и он стал сразу же топом во многих чартах мира. И сами Evanescence, короче говоря, шокированы были этим обстоятельством. Evanescence в конце этого часа, ну а дальше у нас больше хитов, больше музыки, идем только вперед.
1: Европа плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Страна, привет, столицы уже 6.
3: Европа Плюс.
2: Игорь Акулов в студии с новостями, естественно, сейчас все расскажет. Игорь, привет.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Костя, привет, всем добрый вечер. Депутаты предложили освободить госбольницы от налога на имущество. ГЛОНАСС сможет отслеживать общественный транспорт при сбоях спутников. И человекоподобных роботов в мире становится все больше. Подробности далее. Минэнерго сообщило, что производство авиакеросина в России в августе ожидается на 4% выше уровня прошлого месяца. Запасы топлива на начало месяца находятся на стандартном уровне. Ведомстве отметили, что за счет производства есть возможность нарастить запасы, а весь необходимый объем потребления будет удовлетворен за счет российского авиатоплива. Минэнерго совместно с Минтрансом и Росавиацией осуществляет постоянный мониторинг ситуации. Депутаты предложили освободить государственные и муниципальные больницы от налога на имущество. Для этого будет необходимо дополнить статью Налогового кодекса соответствующим положением, которое распространяется на недвижимость, используемую для медицинской деятельности. При этом льгота не должна будет распространяться на помещения, переданные коммерческим организациям или используемые для деятельности, не связанные с медицинской помощью. В столице обновляют школьные здания. В этом году после реконструкции по программе «Моя школа» откроется 100 учебных заведений. В них появятся современные лаборатории, медиатеки, многофункциональные зоны, комфортные рекреации и спортивные залы. По словам заммэра Анастасии Раковой, с 24 по 29 августа в обновленных школах пройдут дни открытых дверей. Гостей ждет насыщенная программа, экскурсии, мастер-классы, тренировки и лекции от специалистов, ведущих музеев Москвы. Зарегистрироваться можно на портале «Амосбилет». В компании ГЛОНАСС разработали систему для онлайн-мониторинга общественного транспорта в условиях сбоев спутниковой навигации. Это позволит пассажирам видеть фактическое движение транспорта в реальном времени. С 1 сентября технологию протестируют в Калуге на 3 троллейбусных маршрутах, а в дальнейшем планируется использовать ее для диспетчеризации коммунальной и экстренной техники. В районе каждой остановки установят автономные метки, а на транспорте разместят идентификаторы, которые при подъезде к остановке будут фиксировать этот самый трек. И глобальные поставки человекоподобных роботов в первом полугодии этого года выросли в 3,7 раза. При этом более 97% рынка заняли китайские производители. Свыше 70% роботов приобретены для производственных и коммерческих целей, включая логистику и складские операции, где они могут выполнять четко определенные задачи. И о валюте на сегодня: доллар 82 рубля и 17 копеек, евро 94 рубля и 84 копейки. Это все новости. Далее на Европе Плюс. Хост Фомин, больше хитов и больше музыки.

и Meet Me in the Dark прямо сейчас на Европе Плюс. Столица уже 18.21. Приветствую всех, кто меня слышит. Это Фомин. Я вернулся, как Карлсончик дорогой, обещал и сделал это. Ну и этот вечер я буду, естественно, с тобой, чтобы тебе было хорошо и приятно. Ну а приятно будет в 20 нулями вдвойне, потому что будет летний вайб. Будем чилить, отдыхать, наслаждаться. И что-то мне подсказывает, что не так много у нас выпусков с вами осталось. Об этом мы чуть позже поговорим обязательно. Все расскажу, доложу. Но прежде давайте напомню о том, что в ближайшее время тоже будет много классной музыки, чтобы можно было выбираться уже в сторону дома под классный саундтрек. Time Impala. Трек, который долгое время занимал первую строчку нашего еврохита «Дракула». Прежде появится «Медуза». И один из лучших припевов нашего эфира на данный момент «Don't Wanna Go Home». Скоро.

Строчка главного чарта страны Еврохит ТОП-40, причем заслуженно. Это Tame Impala и Дракула прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Ну, я надеюсь, что эти ребята подарят нам еще пару суперхитов, которые доберутся до вершины нашего хит-парада. Было бы, конечно, очень круто. Ну и, естественно, вообще, в целом, когда появляются новые треки в нашем эфире, мне всегда приятно, мне всегда хорошо и всегда хочется сыграть их для тех, кто слушает радиостанцию номер один в России. Кстати, впереди один из свежих треков нашего эфира — «Мадонна, королева поп-музыки», совместно с диджеем, который неоднократно был лидером DJ Mag Top 100. Долгое время он был, ну, года три, по-моему, занимал вершину. Это Мартин Гаррикс, Bizarre. Но прежде Алесса, еще один участник, так сказать, движения танцевального. Ну и, естественно, есть он тоже в Billboard Hot 100. Послушаем его Falling уже скоро.

0: на все 100%. Прямо сейчас на Европе Плюс. Это Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Ну что, лето продолжается. И действительно, буквально через час 10 у нас в эфире появится летний вайб. А там мы послушаем пчеловую музыку. Легкую, солнечную, хорошую. Оставайся.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
16: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1-90-68. Создано при участии ООО «Азель» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
17: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
18: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 7 вечера в Москве. Игорь Акулов в студии, новости принес. Игорь, привет, рассказывай.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Костя, привет, всем добрый вечер. Ставки по вкладам в России продолжают расти. В Автомобильном союзе предложили обучать школьников правилам дорожного движения с 5 класса. И в России начали тестировать поезд с беспилотной системой. Подробности далее. Социальный фонд России сообщил, что россияне могут оформить оплачиваемый больничный в течение 30 календарных дней после увольнения. Выплату можно получить, если больничные открыты за заболевание или бытовой травмы. Размер выплаты составит 60% от среднего заработка за 2 предыдущих года. В случае, если в предыдущие 2 года сотрудник находился в декрете, отпуске по уходу за ребенком или проходил военную службу, эти периоды можно заменить на более ранние для увеличения суммы выплаты. Ставки по вкладам в России продолжают расти. Это связано с обострением конкуренции между банками за ликвидность на фоне летнего сезонного спада активности вкладчиков и возросшего интереса россиян к фондовому рынку. Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших банках на 5 августа достигла максимума с марта 13,76% годовых на 3 месяца, что связано также с изменившимися ожиданиями от снижения ключевой ставки Центрального банка. В Национальном автомобильном союзе предложили обучать школьников правилам дорожного движения с 5 класса в рамках курса ОБЖ. Также предлагается учитывать экзамен в качестве сданной теории при обучении на водительские права. Соответствующее обращение уже направлено в Минпросвещение, где заинтересовались инициативой и прорабатывают вопрос. По мнению специалистов, это позволит снять проблему со стоимостью автошколы и снизить дефицит водителей. В России начали тестировать поезд «Ласточка» с беспилотной системой управления высшего 4-го уровня автоматизации. Он будет ездить без машиниста в кабине, а управляться оператором из диспетчерского центра. Один машинист-оператор сможет одновременно контролировать до 4 поездов, подключаясь к системе в случае внештатных ситуаций. При этом система полностью российская и не имеет аналогов на мировом рынке. И агент отменил чужую бронь в спортзале, чтобы зарезервировать место своему хозяину. Австралиец попросил ей помочь записаться на тренировку в фитнес-зал, однако агент обнаружил уязвимость в системе бронирования, позволявшую отменять чужие записи, и воспользовался этим, чтобы продвинуть хозяина в листе ожидания. В итоге ей признал ошибку, извинился и пообещал больше не отменять записи других пользователей. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 82 рубля и 61 копейка, евро 95 рублей и 29 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

В понедельник, особенно вечером, правда, ведь с такой музыкой. Боб Синклар, Кайза, прямо сейчас для всех, кто проводит вечер с моей компанией. Фомин, здрасте, I Can Wait. Ну и что? Дальше, конечно же, будет больше хитов и больше музыки, но прежде напомню о том, что в 20:00 по столичному стартует летний вайб, и, естественно, там мы будем чилить, отдыхать и расслабляться после первого рабочего. Это всегда приятно и хорошо, поэтому ни в коем случае не пропусти это. Ну и в ближайшее время рекомендую еще один летний трек и мною очень любимая история. Это The Bowser, Magnetic, ну а также Hunter X, Golden.

люблю на все 100% этот трек, и уверен, я не один такой. Это Балта и Магнетик на Европе Плюс прямо сейчас в столице, 19:34. Приветствую всех, кто слышит меня. Ну и говорю, что в следующий понедельник в это время вы меня еще будете слышать, а в 8 появится уже вечернее шоу «Rush». Вот такая вот история. Да, в общем, ребята возвращаются, и 17 числа они будут в эфире обсуждать с тобой самые интересные темы, поэтому «Rush» ни в коем случае не пропусти в 20:00 в следующий понедельник. Ну а в 7 утра, естественно, не пропускай ни в коем случае... Бригаду, да, все будет обязательно. Поэтому ни в коем случае не забывай об этом. Скоро все будет.

0: здесь, на радиостанции номер один в России. Это Мизмо и Hello. 100%. Вот прям на все 100, что возможно, именно в этом треке собрано. Ну и, кстати говоря, этот трек ты можешь слушать в своем радиоприемнике. Например, добравшись до дома, можешь слушать всю эту историю в умной колонке, ну, либо скачай новое приложение Европа Плюс Радио Хаб в свой смартфон, и вообще будешь 24 часа в сутки в курсе всех событий, в курсе всей музыки, которая у нас играется, ну, и еще и можешь смотреть прямую трансляцию 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, легко и просто, а бонусом, причем бонус жирный, большой, из 8 пунктов, дополнительные потоки, целых 8 штук, чтобы твое настроение всегда было при музыке. Ну, в общем, обязательно что-нибудь в этом найдешь, поэтому попробуй, скачай, ну и, естественно, оставайся с нами всегда. Но и до финала этого часа с нами. One Republic, Alesso, послушаем If I Lose Myself, но прежде Kaigo, ну и классный трек Hold On Me. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ПО РСВ Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговой.

0: компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров СТО. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
1: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comtogether.t2.ru.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3/7/2026.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
15: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
17: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
16: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: финал очередного часа здесь, на Европе Плюс, One Republic, Alessa, If I Lose Myself. Классный трек. Ну и впереди 120 минут безупречной музыки, летней музыки, солнечной музыки. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь вечера в Москве.
3: Европа Плюс. Летний вайб.
2: Ну что, если есть возможность, сделайте приемники погромче, время пришло. Летний вайб на Европе Плюс стартует. 120 минут легкой солнечной музыки для того, чтобы расслабиться после первого рабочего. Естественно, делаем это вместе. Каждый будний вечер здесь на Европе Плюс. Фомин, приветствую всех, кто меня слышит. Ну и говорю, что у нас с вами последняя неделька осталась. Дальше возвращается шоу. Не забывайте о том, что дальше с... 7 вечера в эфире будет Rush, и об этом мы еще побеседуем не раз до конца этой недели. Пока же давайте расскажу, кого ждать в ближайшее время здесь, на Европе Плюс, в летнем вайбе. В первой части обязательно появится Пако Версаль. Его невероятно красивая история под названием Unwind. Прежде Йонасу и Black Magic. Это для тех, кто хочет повеселиться, потанцевать, может быть, подвигаться. Ну или поерзать где-нибудь на стуле, такое тоже возможно. Ну а начинаем историю нашу с ночных рассказов. Да, Night Feels прямо сейчас от Arco, поэтому стоит прибавить звука и получить удовольствие.

Ти Бамба Лейло прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Ну что, 20:19 в Москве. Надеюсь, к этому моменту уже все отработали, закончили с рабочими вопросами в этот понедельник. И надеюсь, что этот понедельник был для всех легким, как перышко. Надеюсь, что все прошло легко и просто. Ну и завтра будет все то же самое, легко и просто. Если ты будешь с Европы Плюс слушать музыку, да, получать удовольствие, саундтрек, мы приготовим для тебя лучший. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю играем для тебя лучшую мировую поп-музыку, ты знаешь об этом. Ну а вот с 8 до 10 каждый будний вечер мы играем солнечную летнюю музыку. И, естественно, я продолжу это делать и в ближайшие 15 могу порекомендовать ATFC с треком You Got Me, прежде Rex Orange County, один из любимейших моих треков летнего вайба, называется он Amazing, если кто-то не слышал, настоятельно рекомендую. Я вот прям вот сажусь, закидываю голову назад, закатываю глаза и кайфую.

вот звучит вечер понедельника вместе с Европой Плюс. Peace, Honey и Show Me Love в летнем вайбе на Европе Плюс. 20:35 в Москве. Всем, кто влился в нашу компанию, большой привет. Это Фомин, и мы с вами слушаем сегодня легкую, красивую музыку. После рабочего понедельника идеально просто. Но тяжело иногда бывает в первый рабочий, особенно осознавать то, что все закончилось, и впереди целая рабочая неделя. Но ничего страшного, я думаю, что для этого у нас есть много всего, что стоит учитывать. Например, летнее У, по утрам классные игры, крутые подарки, вечером вот летний вайб для того, чтобы расслабиться, целый день лучшая мировая поп-музыка. В общем, все идеально. Ну, а со следующей недели вернутся шоу, и бригада У обязательно вернется, и Rush тоже, и многое другое тоже появится в эфире, поэтому ни в коем случае не пропусти новый сезон. Подробности, конечно же, будут на нашем сайте europaplus.ru.

avec les gens que j'aime. Ce qu'on pourra pas changer.

0: бомба просто, а, ну, хит на все времена. Это бенгер для всего мира. Mia прямо сейчас на Европе Плюс, Bad Girls. Ну что, клип они сняли на этот трек еще круче. Если ты не видел, я тебе даже завидую, серьезно. Посмотри, обалденно. Ну и до финала этого часа из обалденного, один из моих любимейших треков нашего эфира и летнего вайба в том числе, это Post Malone с Wei Li. Послушаем Sunflowers. О, это невероятный трек. О, это красивейший трек. Поэтому рекомендую настоятельно. Ну а также Pink Panthers и Stateside. Скоро. Летний вайб.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: второго часа летнего вайба на Европе Плюс. Завершаем его вместе с Pink Panthers и Stateside. Впереди еще целых 60 минут летней музыки для того, чтобы почилить, отдохнуть после первого рабочего, ну и вообще получить удовольствие. Поэтому погнали вперед.
1: Европа Плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: Hitmix.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: 9 вечера в Москве.

продолжается вместе с летним вайбом на Европе Плюс. Меня по-прежнему зовут Фомин, и я уверен, тебя тоже кто-нибудь сейчас куда-нибудь зовет, а ты не ходи. Оставайся с нами, чтобы послушать классную солнечную музыку, отдохнуть после первого рабочего дня, ну и, естественно, настроиться на новый рабочий завтра. Но об этом чуть позже, пока давай закончим с этим днем. Ну и дальше. Дальше, естественно, буду говорить о музыке, для того, чтобы ты представлял, чего стоит ждать, на что настраиваться. Например, Charli XCX и Билли Айлиш, послушаем Guess. Прежде, о господи, что за песня, что за хит, что за трек? Это просто бомбическая история от Макмиллера и Empire of the Sun. Это The Spins. Я просто обожаю эту историю с этими ну, в общем, там и подпеть тоже можно будет. Ну, а начинаем со всем знакомой истории Эбон Холлоу прямо сейчас.

0: Hi.
1: Welcome back to Kids. Follow your dreams.
2: Yeah.

слушаешь летний вайб на Европе Плюс. Приветствую. В столице 21.19. Ну и, конечно же, у нас огромное количество еще впереди классной музыки. Но прежде, конечно, хочется напомнить о том, что можно не только по вечерам настраиваться на новый день, да, как я чуть ранее говорил, можно еще и с утра пораньше. Вот прям вот с корабля на бал практически проснулся и сразу же запрыгнул в вагон, где происходит то, что называется утренним чудом. Летнее У завтра с утра с 7 до 10 по столичному, а там игры, крутые подарки, музыка, лучшая мировая компания. Ну, в общем, все, что так необходимо по утрам, все это обязательно будет. И самое интересное, вот, ну, компании, когда я говорю, да, это не значит, что к тебе кто-то будет приставать. Ну, то есть всегда такое бывает, с утра проснешься и тут тебе там, бап, там, ой, вы там, еще что-то. Ну, то есть вот это вот все начинается, и такой начинаешь, господи, ну, только вот проснулся. Дайте мне буквально 5 минут на утренний кофе, и я все. И я готов ко всему. Я пойду горы там сверну, я пойду дракона убью, если надо. Я завалю все, я посажу сад, все, что захотите. Только дайте мне 5 минут. И вот с утра никто тебя не будет доставать, если ты включишь Европа Плюс. Ну, условно, никто тебе не будет: слушай, давай, слушай вот это, давай вот это поиграем с тобой. Нет, захочешь — поиграешь, нет — просто будешь слушать. Это здорово, это круто. Ну и, конечно же, из здоровского есть кое-что, что, мне кажется, заставит тебя хотя бы немножко взбодриться сегодня вечером после рабочего дня. Возможно, я думаю, легко, потому что музыка там просто бомбическая. Эйва и Meet Me in the Dark, прежде один из главных хитов прошлого лета, ну, для меня лично и для моего сына в том числе, это Crystal Notion, послушаем The Days, ну и не забывай про Ty Dolla, Kanye West и Skrillex'а Ego Bet.

0: Изи.
1: Летний вайб.
2: Слушай, лето на Европе Плюс.

в нашем Еврохит ТОП 40 прямо сейчас в твоем радиоприемнике в летнем вайбе Ava и Meet Me in the Dark. Кстати, поддержать эту историю можно на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Неделя стартовала, новая неделя, значит, все счетчики по нулям. Голосуем, поддерживаем, ну и ждем пятницы для того, чтобы выяснить, кто у нас будет лидером нашего хит-парада. В пятницу, естественно, в последний рабочий с 14 до 16 по традиции Алекс Манулов появится, расставит всем по местам, ну и, конечно же, даст все это послушать.

0: Как я люблю эту песню, как я люблю этот проект. Groove Armada и My Friends прямо сейчас на Европе Плюс. 21.49 в Москве. Ну, в общем, остается у нас не так много летнего вайба. До финала этого часа пару песен. Но каких? Это Джеймс Бэй и Джон Батист. Послушаем Sunshine in the Room. Невероятный трек. Рекомендую обязательно. Летний вайб.
1: Реклама.
2: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда — от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Европа Плюс.ру.
5: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: Я натанцевался на неделю вперед. Серьезно, невероятная история. Джеймс Бэй и Джон Батист прямо сейчас завершает этот летний вайп на Европе Плюс. Sunshine in the Room. Кстати, завтра продолжим. 8 вечера будь.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 10.

0: тоже стоит помнить. Но тут есть одно большое но. Здесь уже будет помогать тебе летняя У. С утра пораньше. Музыка, игры, подарки. В общем, все, что так нужно по утрам. По утрам, кстати говоря, музыка. Музыка какая подходит? Ну, например, градусы на ресницах подходят. Мне кажется, подходит. Ну и вечером тоже идеально слушается. Вот послушаем буквально через пару минут. Также послушаем Кнарза Баркли и его Crazy. Ну и Алан Уокер, Изабелла Малкман и Кэтрин Орайн. Broken Strings. Скоро.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Тима белорусских мысли. Лучший взлет. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер один. Тембр Сити. Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

готово. Продолжение целых 45 минут. Молчу как рыба и вместе с тобой слушаю только лучшую мировую поп-музыку. А сейчас ты поймешь, почему только лучшую мировую поп-музыку. Потому что Time Impala и Jenny Dracula. Трек, который отметился на вершине Еврохит ТОП-40 и провисел там, по-моему, 4 недели. Есть еще претенденты на первую строчку нашего Еврохита и мною любимый проект, мною

любимая история The Bouse, Magmatic. Еще один, номер один, да, команда, которую все знают, все любят и все ценят за ее...

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 11.

0: Кевин в этом сезоне, конечно, выдал. Выдал супербомбу, и прямо сейчас эта супербомба играет в твоем радиоприемнике. Там Эмбала и Дракула. Классный трек, который несколько недель подряд находился на первой строчке нашего Еврохит ТОП-40. Ну, в общем, будем ждать от него новинок. Ну, а в ближайшее время дождемся свежую историю от Айовы. Мы скоро. Оставайся с нами.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее

Господи, кто у нас в эфире? Обожаю эту девушку. Да, британская певица Оливия Лорен-Дин. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Да, 4 премии Брит, премия Грэмми за лучшее нового исполнителя. Вот такая вот история у нас с вами. И я думаю, что этот трек точно должен добраться до вершины нашего еврохита. Голосуй, europaplus.ru, до пятницы времени. Во, ну очень много, можно влюбиться.

В любой момент зайти, можно хоть каждый день заглядывать, голосовать за своих любимчиков, ну и, конечно же, в пятницу слушать, что у тебя получилось. Все это будет происходить с 14 до 16 по Москве, здесь на радиостанции номер 1 в России. А Оливия 1 должна стать номер 1. Ну а в ближайшее время есть еще один трек, который также может добраться до вершины. Это Боб Синклар и Кайза. I Can Wait. Скоро.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И на очереди классный трек от Мизмо. Hello. Так звучит лето 26-го года вместе с Европа плюс. Прежде Терри Свимс, Мистер Ноу-Ит-Олл. Ну а распечатаем новый час вместе с Али Фарбен, Рене Миллер, Бори Так. Ну кайфить, правда. Оставайся с Европа плюс, скоро все будет.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! Полночь в Москве.

Take Me There. Новинка на Европе Плюс. Если тебе такое нравится, обязательно проголосуй за эту или другую работу на europaplus.ru в нашем чарте Еврохит Топ 40. Там, кстати, на этой неделе есть изменения. И те самые Дженни и Тейм Импала со своей работы «Дракула» потеряли первую строчку. Так что проголосуй не за них, а может за них. Кто тебе больше нравится, за того и проголосуй, того и поддержи. Каждую пятницу в 2 часа дня слушаем свежий чарт Еврохит Топ 40, естественно. Больше хитов и больше музыки впереди будет «Медуза», «I don't wanna go home tonight», классная танцевальная тема, скоро.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Впереди больше хитов и больше музыки на Европе плюс. Будет одна из, наверное, главных фанки-поп-работ современности. А чего уж там. DNCE, группа DNCE, их работа Cake by the Ocean. Прекрасные. Еще из прекрасного танцевальный хит от Тима Белорусских. Новая тема под названием «Мысли». Ну и, конечно, прекрасная Майли Сайрус. Грэмминосная. Ее сильная и независимая работа «Flowers». И это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие 30 минут. Дожди.

У нас впереди больше хитов и больше музыки. Танцы — это, конечно, круто, но у нас не только дэнс-хиты здесь есть. У нас еще есть, например, легендарная поп-рок-тема. Ну, да, немножко рок, прям совсем немножко. А больше все-таки поп-хиты и с легкой примесью фанки звучания. А, конечно, про работу Руд от группы Magic. Послушаем ее скоро. Будет Алан Уокер с треком Broken Strings. Все это буду ставить этой ночью-утром. Я, меня зовут Денис Романов. Хорошего дня.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

электронная суперзвезда DJ Lok. Вместе с ним поп-суперстар, соул-звезда Khalid. Dive into me. Классная тема, стильная. Мы, конечно, такую очень любим. Поэтому, естественно, слушаем. Вот когда на стыке так, тогда как прям звучит классно. Конечно же, разную музыку мы слушаем на сайте europoplus.ru и в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Можно послушать один из 9 музыкальных потоков под настроение. Хочешь что-нибудь вот как раз такое соуловое? Есть тебе поток, называется Light. Хочется что-то танцевальное, там и пати, и все-все-все остальное. Так что обязательно заходи на сайт и устанавливай приложение. Все это бесплатно, все без ограничений для тебя. Есть еще классные темы, которые мы услышим дальше. Будет Мадонна и Мартин Гэрикс, будет Фит Хамони. Все это впереди.

впереди больше хитов и больше музыки здесь на Европе Плюс. Все разнообразие музыкальное, все как мы любим. Например, любим Шакиру и ее актуальную летом тему «Дай, дай». Летом 2026, конечно. Да, впрочем, и всегда будет. Есть еще команда BTS, K-pop Superstar, их работа «Swim». А еще электронная классика от Эрика Прайдза «Proper Education». Это мы тоже любим, тоже знаем. Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие полчаса.

0: 26 минувшего уже, но тем не менее для лета актуальная, конечно, работа. И, естественно, будем ждать ее в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Такая звездная тема, такая сильная, мощная, она, естественно, само собой, должна быть там. Еврохит ТОП
1: 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Тима белорусских мыслей. Лучший взлет. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер один. Темор Сиди. Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

называется Дебаус. Магнерик, так называется их тема, танцевальная, классная. Много, много танцевальной музыки, конечно же, мы на Европе Плюс для тебя каждый день готовим. И готовимся, конечно, в первую очередь, ну, готовим это все, приготавливаем, как правильно. Короче, готовим, вернемся к прошлому варианту, готовим. И, конечно, к субботе мы это все для тебя как запекаем, варим и выдаем в качестве вкуснейшего блюда. Это, конечно же, наше шоу «Резиденс». Так что обязательно в субботу в 22:00 по Москве послушай самую крутую танцевальную музыку на планете Земля здесь, на Европе+. Мы тебя будем ждать. Еще ждем Annabelle England, ее историю «Get Busy». Будет Leonie, Callum Scott, поп-рок тема «Stay». Все это впереди на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И это абсолютно правда. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе плюс. Будет танцевальная тема от Джона Саммета и Джули Чёрч. Shades of Blue. Будет лидер нашего чарта Еврохит ТОП-40 прямо сейчас, на этой неделе, на той неделе, на этой неделе. Актуальный, в общем, хит Temper City и Self-Aware. Еще будет латино-поп, дэнс-супер-хитовая тема от Альфа и Легенды. Ману Чао, а мы ми пиачи. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Совсем скоро. Дождитесь.